0: купить, или нам на всякий случай зонтик?
1: Ну? Дождь собирается.
0: От этих пчел всего можно ждать.

Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте, таку апатыку.

Смочь Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую патыку!